Бердумухамедова. В онлайн-формате состоялась церемония передачи в дар нефтяного танкера «Дослуг». Нефтяной танкер «Дослуг», переданный в дар Азербайджаном Туркменистану, был построен на Бакинском судостроительном заводе. Его общая длина составляет 141 метр, ширина 16,9 метра, осадка 4,54 метра. Строительство в Азербайджане танкера «Дедвейтом» 7875 тонн не только демонстрирует развитие нашей судостроительной промышленности, но и вносит вклад в развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Туркменистаном. В то же время это еще раз показывает, что на Бакинском судостроительном заводе возможно реализовывать крупномасштабные и технологически сложные судостроительные проекты. С участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Сердара Бердумухамедова состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Туркменистаном. Президент Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сердар Бердумухамедов подписали совместное заявление. Затем главы государств выступили с заявлениями для прессы. Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Туркменистана Сердар Бердумухамедов посетил аллею почетного захоронения, где отдал дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева. Президент Туркменистана возложил венок и цветы к могиле великого лидера. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы ханым Алиевой. На ее могилу были возложены цветы. Сегодня президент Туркменистана Сердар Бердумухамедов посетил Парк Победы в Баку. Здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президент Туркменистана возложил венок к памятнику Победы в парке. Затем высокому гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, завоеванной им грандиозной исторической победы и светлой памяти наших шахидов. Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны. В Баку состоялась 20-я сессия конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества ОИС. На сессии, в которой принимают участие парламентские делегации более чем из 40 стран, спикеры свыше 10 стран и представители 10 международных организаций, будут проведены обсуждения на тему содействия устойчивому и инклюзивному экономическому развитию в государствах-членах ОИС посредством парламентского сотрудничества. Всего в мероприятии принимают участие более 400 делегатов. В рамках сессии пройдут заседания Генерального комитета, Исполнительного комитета, Ассоциации генеральных секретарей ОИС, Комитетов по политическим вопросам и международным связям, по экономическим вопросам и окружающей среде, правовым и культурным вопросам, межцивилизационному и межрелигиозному диалогу, правам человека, вопросам женщин и семьи, а также других структур организации будет выражено отношение к документам повестки дня. В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2026 год, подписанным между Министерствами обороны Азербайджана и Кыргызстана, военная делегация этой страны посетила Азербайджан. В ходе встречи с гостями представители Главного оперативного управления Министерства обороны подробно проинформировали их об основных направлениях деятельности Главного управления, а также представили брифинг о проводимой работе в области планирования операции. Стороны подчеркнули текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между нашими странами, а также важность взаимного обмена опытом. Сегодня в Баку в рамках 20-й сессии конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества состоялось 56-е заседание Исполнительного комитета организации. В мероприятии приняли участие главы парламентских делегаций государств-членов ОИС, члены организации и другие официальные лица. Глава азербайджанской делегации в Парламентском союзе государств-членов ОИС Рафаэль Гусейнов сказал, что фундаментальные условия, которые привели к созданию организации и объединили стран вокруг этого института, остаются неизменными с самого начала. Это быть вместе и коллективно искать ответы на вопросы, которые волнуют и заставляют задуматься наши страны, государства и народы.
Санкт-Петербурге состоялся отчетный концерт ансамбля азербайджанских народных танцев «Хазар», который на протяжении

0: 7 лет представляет и популяризирует национальное хореографическое искусство Азербайджана в России. На мероприятии присутствовали исполняющие обязанности генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге Анар Юсифзаде, генеральный консул Турции Башар Башол, представители азербайджанской общины, деятели культуры и искусства, а также азербайджанские студенты. В концерте также принял участие танцевальный коллектив Санкт-Петербургского государственного института культуры. В рамках вечера при участии заслуженного артиста Азербайджана Ханлара Баширова была представлена концертная программа, включающая богатый репертуар азербайджанских народных танцев.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

Энергетическая дипломатия Азербайджана – сила и влияние на мировой арене. Энергетическая дипломатия Азербайджана не только основана на значительных запасах углеводородов, но и на стратегическом и дальновидном политическом подходе к управлению этими ресурсами. За последние десятилетия страна не только превратилась

0: превратила энергетический сектор в мощный двигатель экономического роста, но и сформировала его как один из наиболее эффективных инструментов внешней политики. Сегодня Азербайджан выступает в роли энергетического моста между Европой и Азией. Реализация масштабных проектов, направленных на транспортировку энергетических ресурсов Каспийского моря на мировые рынки, существенно укрепила международные позиции страны. Проекты нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, включающий в себя две его составляющие ТАНАП и ТАП, укрепляют имидж Азербайджана как надежного партнера. Одним из ключевых достоинств азербайджанской энергетической дипломатии является неизменная преданность страны своим обязательствам. Даже в периоды нестабильности на мировых энергетических рынках Азербайджан с честью выполнял свои обязательства перед партнерами. Этот фактор способствовал повышению международного доверия к Азербайджану, что сделало его важным игроком в вопросах энергетической безопасности. Вот что на эту тему сказал депутат Ризван Набиев. Сила энергетической дипломатии Азербайджана заключается в соединении в единое целое производителей транзитных стран и стран-потребителей, выступающих с различных позиций. Сегодня, благодаря данной успешной дипломатии, Азербайджан на глобальном уровне вносит свой вклад в формирование энергетической повестки, а на региональном уровне посредством своей инициативы поменял энергетическую карту региона. Последние годы в энергетической дипломатии наблюдается новый виток, который связан с развитием зеленой энергетики. Азербайджан объявил Карабах и Восточный Зангезур зеленой энергетической зоной, что привлекло внимание международных инвесторов к огромному потенциалу ветроэнергетики на Каспийском море. Кроме того, были предприняты шаги по созданию зеленого энергетического коридора между Центральной Азией и Европой, что придает новое измерение энергетической политике Азербайджана. Сила энергетической дипломатии Азербайджана проявляется в умении находить компромиссы и учитывать разнообразные интересы. Страна активно способствует сотрудничеству между государствами региона через реализацию энергетических проектов, что способствует углублению экономической интеграции и укреплению стабильности в регионе. Благодаря этой политике Азербайджан заслужил репутацию не только крупного экспортера энергии, но и надежного партнера, который активно участвует в обеспечении энергетической безопасности. В наше время владение энергетическими ресурсами не является самоцелью. Не менее важно научиться использовать их как эффективный дипломатический инструмент. Именно в этом и заключается успех Азербайджана. Энергетическая дипломатия стала важным стратегическим преимуществом страны, способствуя повышению ее международного авторитета, укреплению политических позиций и созданию новых возможностей для сотрудничества.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Армения создает серьезные экологические угрозы в регионе. Сегодня вопросы сохранения биологического разнообразия, ответственного использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности занимают центральное место в глобальной повестке дня. Однако для того, чтобы международные обязательства в этой области принесли ощутимые результаты, их необходимо воплотить в жизнь. В связи с этим коалиция Environmental Protection First, представляющая гражданское общество Азербайджана, выразила обеспокоенность существующими вызовами экологической безопасности в регионе Южного Кавказа. Коалиция считает, что некоторые виды промышленной деятельности, осуществляемые на территории Армении без соблюдения международных экологических стандартов, создают значительные риски для биоразнообразия, водных ресурсов и экосистем региона. Соучредитель коалиции Амин Мамедов так комментирует эту тему. Горнодобывающая деятельность Армении без учета международных норм является серьезным экологическим риском для биологического разнообразия водных ресурсов и экосистем на Южном Кавказе. В течение прошлых 3 лет мы неоднократно обращались к правительству Армении в связи с этим вопросом. В результате заключено соглашение с желающими решения проблемы экологическими структурами соседней страны. Одной из главных тем для обсуждения является деятельность горнодобывающих предприятий, расположенных в верховьях трансграничных рек. Исследования показывают, что эти предприятия могут не только ухудшить качество речной воды, но и нарушить экологический баланс и в других районах. По мнению экспертов, самым действенным способом избежать подобных ситуаций является открытость, международное сотрудничество и введение независимых систем мониторинга. В связи с этим необходимо проводить совместные оценки с участием международных специалистов и обеспечить общественный доступ к информации о воздействии на окружающую среду. Защита трансграничных вод также является неотъемлемой частью региональной экологической безопасности. Проблемы, возникающие в одной стране, могут иметь последствия для соседних государств, затрагивая их природные ресурсы, экосистемы и благополучие населения. Отвечая на вопросы по этой теме, депутат Парвана Велиева сказала. Водная безопасность нашей страны тесно связана с гидрологической безопасностью региона. На этом основании в реки Кура и Арас, которые питаются извне, вливаются другие трансграничные реки. Река Кура на территории нашей страны воссоединяется с рекой Арас, а затем вливается в Каспийское море. Таким образом, Армения загрязняет территорию Азербайджана, так как протекающие около территории Армении верхнюю и среднюю части этих рек вливаются отходы с предприятий, действующих в соседней стране. Таким образом, экологическая ответственность подразумевает не только национальные, но и международные обязательства. С этой точки зрения оценка трансграничных воздействий, обмен информацией и создание систем раннего предупреждения

0: Сегодня в передаче. Находящийся с визитом в Азербайджане президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов побывал в Физулинском районе и городе Шуша. В Баку проходит международная конференция «Кольцевой зеленый туризм в странах совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии». В Вашингтоне пройдет международная конференция «Право на возвращение самоопределения. Двойные стандарты и избирательные подходы», организованные Бакинской инициативной группой. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо великому герцогу Люксембурга Гийому. Выражаю вам и в вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Великого герцогства Люксембург, говорится в письме. До 22 июня состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе. После встречи главы государства выступили с заявлениями для прессы. В тот же день в Баку во дворце Гюлистан от имени президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. На приеме была представлена концертная программа, состоящая из азербайджанской и туркменской музыки. До 23 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Физулинский район. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посмотрели разрушенные места города Физули. Президент Туркменистана был проинформирован о разрушениях и актах вандализма, совершенных вооруженными силами Армении на территории Физулинского района за 30-летний период оккупации, а также о проводимых и планируемых работах в соответствии с генпланом города. Затем президенты побывали в первом жилом комплексе, построенном в городе Шуша. Специальный представитель президента Азербайджанской республики в Шушинском районе Айдан Керимов проинформировал президента Туркменистана о комплексе. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также ознакомились с ходом строительных работ в Шушинской мечети, с выставкой Гейдар Алиева «Карабах» в Центре творчества, восстановленным фондом Гейдара Алиева в Шуше, и осмотрели бюсты известных личностей Азербайджана Натаван, Бюльбюля и Узейра Гаджибейли, расстрелянные в период оккупации.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.
0: В последние годы отношения между Азербайджаном и Туркменистаном обрели новые значения и вышли на уровень стратегического партнерства. Эти две братские страны, объединенные общими историческими, культурными и духовными корнями, неуклонно расширяли свое сотрудничество с момента обретения независимости. Государственный визит президента Туркменистана Сардара Бердымухамедова в Азербайджан оценивается как важный шаг в развитии отношений между нашими странами. В ходе встреч, организованных в рамках визита, были рассмотрены перспективы сотрудничества политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других областях, определены пути дальнейшей совместной работы. В ходе встречи президент Ильхам Алиев отметил высокий уровень строящихся на взаимном доверии братских отношений между странами. Глава государства подчеркнул, что мечеть, построенная в городе Физули по инициативе Туркменистана, является еще одним ярким примером дружбы между нашими народами.
2: Я хотел бы еще раз выразить благодарность Туркменистану, моему двум брату Аркадагу Курголумелигулиевичу Бердымухамедову за помощь в Лейле Карабаха. В июле прошлого года, когда он посещал нас, выдвинул инициативу строительства мечети в городе Физули, которое строительство уже начато. Это было еще одним свидетельством искреннего дружественного отношения Туркменистана, его общенационального лидера, всего братского народа Туркменистана к Азербайджану.
0: В рамках встречи был подписан ряд важных документов в сфере энергетики, промышленности, таможни, социальной защиты, спорта и безопасности продовольственных продуктов. Таким образом, была укреплена обширная правовая база, имеющаяся между двумя странами. Одним из ключевых направлений сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном является энергетика и транспорт. Проекты, реализуемые в Каспийском регионе, особенно развитие Средиземноморского коридора, значительно усиливают геостратегическое значение обеих стран. Как отметил президент Ильхам Алиев, на сегодняшний день в мире надежных и безопасных транспортных маршрутов мало. Поэтому совместная деятельность Азербайджана и Туркменистана имеет стратегическое значение для всего мира.
2: Также много говорилось о транспортно-логистической сфере. Естественно, сотрудничество в этой сфере носит уже долгосрочный характер. Между нашими странами, я бы сказал, стратегический характер. Не только для нас, не только для наших соседей, но и для обширной географии. Поскольку сегодня не так-то много в мире надежных транспортных путей, безопасных, которые объединяют страны, которые между собой сотрудничают. Это большое достижение, и в данном случае рассматривать транспортно-логистические проекты в отрыве от политического взаимодействия невозможно. Без политического взаимодействия никакие географические условия не позволили бы объединить усилия. А мы договорились проводить более углубленную координацию нашей деятельности в транспортно-логистической сфере с тем, чтобы увеличивать грузопотоки, которые и так растут в результате нашей совместной деятельности, но и работать над привлечением грузов третьих стран. Поэтому эта сфера будет, естественно, одной из приоритетных, как и в нашем двустороннем.

0: двустороннем взаимодействии, так и многостороннем.
1: Таким образом, отношения, основанные на взаимном уважении, политическом доверии и общих интересах, будут и в будущем способствовать укреплению стратегического партнерства между двумя дружественными странами.

0: В промышленной сфере Азербайджана произошло знаменательное событие. Запущен в эксплуатацию построенный на Бакинском судостроительном заводе танкер «Достук», который предназначен для транспортировки нефтепродуктов. Это событие еще раз подтверждает, что Азербайджан обладает современной производственной базой и мощным инженерным потенциалом в области судостроения. Танкер, который будет плавать в Каспийском бассейне, не только расширит возможности региональных грузоперевозок, но и существенно улучшит транспортную и логистическую инфраструктуру Азербайджана. Данный проект является одним из результатов, проводимой в последние годы политики, которая направлена на развитие ненефтяного сектора, увеличение промышленного производства и укрепление национальных производственных мощностей. Танкер «Достук», оснащенный современными техническими характеристиками, является ярким примером того, как отечественные специалисты могут успешно реализовывать сложные промышленные проекты. Бакинский судостроительный завод сегодня занимает важное место не только в экономике страны, но и всего Каспийского региона. Помимо строительства новых судов, на заводе активно ведутся работы по ремонту и модернизации судов различного назначения. Запуск танкера в водах Туркменистана открывает новые горизонты для укрепления связей между Азербайджаном и Туркменистаном в экономической и транспортной областях. Танкер «Достук», подаренный Туркменистану, стал одним из ярких примеров успешного промышленного экономического сотрудничества между двумя дружественными странами. Судно, построенное на Бакинском судостроительном заводе с участием местных специалистов, не только демонстрирует достижения Азербайджана в области судостроения, но и вносит важный вклад в развитие транспортной инфраструктуры Туркменистана. Этот проект наглядно демонстрирует, как экономические отношения между двумя странами наполняются новым содержанием и создают благоприятную основу для реализации будущих совместных промышленных инициатив. В то же время, когда в регионе наблюдается увеличение грузоперевозок и формирование новых логистических маршрутов, реализация таких проектов значительно укрепляет позиции Азербайджана как важного транзитного и промышленного центра. По мнению председателя правления общества с ограниченной ответственностью Бакинский судостроительный завод Руслана Талыбова, проект «Достук» является одним из реальных результатов формирующейся в стране высокотехнологичной промышленной среды. Проект демонстрирует способность отечественного выполнять сложные инженерные задачи. Как и в течение последних лет, факт, повлиявших на укрепление международного авторитета судостроительного завода, стала наша победа на международных тендерах и строительных вузов. Высокий инженерный технический уровень, а также профессионализм сотрудников по авторитет завода Таким образом, танкер «Достук» собой не только новые транспортные средства, но и очередной успешный проект, отражающий достижения азербайджанской промышленности, а также технологические возможности страны и ее потенциал в области международного сотрудничества.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.
0: Находящийся с официальным визитом в нашей стране делегация во главе со спикером Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства Мазеном Торки Саудом Аль-Кади 22 июня провела встречу в Мили-Меджлисе. Председатель Мили-Меджлиса Сахиба Гафарова подчеркнула, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Иорданией, двумя дружественными и братскими странами, достигли высокого уровня и что важную роль в этой сфере играют взаимные визиты и встречи глав государств. Собеседники также уделили внимание возможностям сотрудничества между парламентскими комитетами и группами дружбы. В частности, подчеркивалась важность продолжения взаимной поддержки в международных парламентских организациях. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим

взаимный интерес. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с первым заместителем спикера Федерального Совета Объединенных Арабских Штатов Тариком Аль-Тайером, прибывшим в нашу страну для участия в 20-й сессии конференции Парламентского союза государственных организаций исламского сотрудничества. На встрече было выражено удовлетворение текущим высоким уровнем отношений между нашими дружественными и братскими странами. С удовлетворением подчеркивалась важная роль отношений лидеров двух стран в решении наших связей, а также взаимные визиты, включая визит президента Ильхама Алиева в феврале этого года и присуждение ему премии Заида Вечер-Браво. Подчеркивалось те сотрудничества наших стран в политической, экономической, гуманитарной и других областях. Премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов 22 июня встретился с делегацией во главе с председателем Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства Мазеном Турки Саудом Аль-Кади. На встрече отмечалось значение проведения в Баку 20-й сессии конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества. Подчеркивалась важность успешного сотрудничества и взаимной поддержки между двумя странами в рамках международных организаций. В ходе беседы также были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в ряде сфер, представляющих взаимный интерес. Руководящий состав Национального университета обороны Исламской Республики Пакистан, профессорско-преподавательский состав и слушатели курса «Национальная безопасность и война 26» прибыли в Азербайджан с визитом. В ходе встречи отмечалось поступательное развитие отношений между Азербайджаном и Пакистаном, были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в сфере военного образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Пакистанской делегации был представлен брифинг на тему «Реформы в области военного образования и науки».

В Баку проходит международная конференция «Кольцевой зеленый туризм в странах совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии». Наряду с секретариатом совещания в конференции принимает участие делегация государств-членов, включая Турцию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россию, Монголию, Индию, Камбоджу, Шри-Ланку, Таиланд, Вьетнам, Ирак, Иран, Египет, Иорданию, Израиль, Палестину. В рамках конференции будут обсуждаться вопросы создания туристических деревень, механизмов поддержки местных инициатив, грантовых программ, учебных мероприятий и формирования новых возможностей для местных общин посредством инвестиций в продукты экологического туризма. «24 июня в здании Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне пройдет международная конференция «Право на возвращение и самоопределение. Двойные стандарты и избирательные подходы», организованные Бакинской инициативной группой. Это первое подобное мероприятие в Конгрессе США, посвященное этнической чистке азербайджанцев в Армении. В конференции примут участие эксперты по правам беженцев и национальных меньшинств, правозащитники, международные юристы, представители диаспор, а также гражданского общества и пострадавших общин. Участники обсудят право сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из исторических земель в Армении, на безопасное, добровольное и достойное возвращение. Кроме того, будут подняты вопросы, связанные с юридическим закреплением на международном уровне фактов уничтожения культурного, религиозного и исторического наследия азербайджанцев в Армении, включая топонимы, мечети, кладбища и священные места. На мероприятии также будут проведены обсуждения по вопросам реализации права на самоопределение народов, страдающих от колониализма, в частности, включение в повестку дня ООН вопроса о внесении колоний в список несамоуправляющихся территорий ООН, подлежащих деколонизации. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.